0: 你们看，你们看，这边这边，哎呦喂，漂亮！那那那那那是彭越，快看！
1: 吴叔，一会儿到了咱们参观的时候，如果有什么不懂的问题，就尽量问我。合同这边他们都有现成的，就是到时候咱们看好货了之后，直接把字儿签了，一切就 OK 了。
2: 行行行行，我看行。
1: 哎，好嘞。
3: Здравствуйте.
4: Разворачивайтесь и уезжайте.
5: А в чем проблема? Мы же с вашим начальством договаривались.
4: Нас не предупреждали, уезжайте отсюда.
5: Какая разница? Одна машина, вам же сказали.
4: Развернитесь и уезжайте.
6: 没事吧？
1: 没事，没事，叔，都没问题，放心吧。小事。
3: Маким, пожалуйста, хорошо? Но только час. Просто заходите, посмотрим.
4: Один час.
1: Хорошо, спасибо, спасибо.
4: Проезжай.
6: 好了，
1: 好了，好了，没问题，别担心，叔，就是走到哪儿还得是这一套，行得通。走，咱们看岗。
0: 哎呦，快看，岗，停车，停车，
1: 这有规矩，这有规矩，他停不了车，我们要看只能在这儿看。
6: 什么烂规矩？
7: 这都是优质钢厂啊，这也不是废钢啊。
1: 哎呀，他们这边就是这样。现在北方这边太

Мы еще не нашли. Все проблемы идите к нему. Идите, вон он. Скажите его. Он тебе скажет. Идите к нему.

0: два. Нина.
1: Ты себе тоже говоришь?
0: Я весело ем, я для тебя.
2: Нина! Пенца! Ты

0: 咖啡厅告诉你。
1: Девчонки, ну я же объясняю, я этих людей, я их в лицо не видел, я их вообще не знаю. Меня нашел агент, понимаете? Он мне наличными платил. Ну, сказал, чтобы я сыграла какую-то дочку начальника завода, что ли. Ну, я и не поняла, понимаешь? Ну, наличными платил, ну, а почему мне не согласиться? Потом что? Ну, потом мы на фабрику уже поехали, ну, а я там, я в жизни там не была, понимаете? Ну, я вообще, ну, как бы... Я не знаю, что вы от меня хотите. Ну, серьезно, я не знаю, что вы от меня хотите. Я на эту фабрику съездила. Деньги я получила, все. Больше я их вообще, я их не видела, понимаете?
2: 说什么呢？
3: 他说他是通过好几个人介绍接的这个活儿，然后一个中国人雇他去演戏，演一个钢铁厂厂长的女儿。那个中国人给的是现金。
2: 嘀嘀咕咕说的就这些。
4: 你跟我说这么多废话，我钱呢？你骗了我们这么多钱，你现在别跟我演不知道啊！
5: 可见见给。
4: 你不说实话，我就把你送到警察局去。你怎么吃牢饭吧你？
5: Она хочет позвонить в полицию.
1: Но не у меня же деньги, не у меня. Правильно. А доказательства есть у вас? Есть доказательства? А нет доказательств. Нет, понимаете?
3: 他说你送他去警察局也没用，你没有证据。
2: 那我也不会饶了他。
5: 陈小姐，不要您默认。
2: 我会送你去吃牢饭的。
5: 您默认。
1: так, у меня есть план. У меня в Украине дядя есть, понимаете? Я же знаю, что вам лом нужен. Я же знаю, вы же за ним приехали.
0: Я и цену вашу знаю. Я знаю, что вы хотите много покупать, да? Ну, приедем туда. Хотите сколько покупать, столько и покупайте.
2: Правда?
1: Да, конечно.
3: 他说他有个计划，他知道你来这儿是为了买钢。他有个舅舅在黑海那儿有废钢材的资源，如果你愿意，今晚就可以去，而且你想要多少，他就有多少。
2: 他就是个演员，他说的话我能信吗？他还说月亮上有呢，我怎么信他？
5: 你别理他，因为我是阿布曼努里，他可没默认这边变的。
0: Как мы можем?
1: Не нужно платить деньги. Без депозита. Мы едем в Украину, мы загружаем груз, он уже будет на корабле, вы смотрите,
3: вас все устраивает, вы платите деньги. 你可以看见货上你的船，你再付款。
1: Просто и легко.
3: 而且如果不满意的话，你可以直接走。

0: Привет!
1: О, как дела? Как дела? Давно не виделись.
0: Хорошо, а ты как?
1: Вырос, я смотрю.
0: Из Китая девочки приехали. Хотят сотрудничать с тобой, представляешь?
1: Эти?
0: Да, сейчас познакомлю. Девочки, это я Толь. Чи Бань Ся, Сяо Ян.
1: Добро пожаловать в Украину.
2: Хуай ни лай дао Хэйхай. Сяо Ян, 你跟他说我们可以先签合同，但是货得装上轮船之后。
3: Можно подписать контракт заранее, но оплата произойдет только после погрузки товара на судно.
1: Можно, но имейте в виду, что без денег вы не получите таможенных документов.
2: Если вы не платите, вы не получите таможенных документов.

0: 价格呢？
1: какова цена?
2: $45 за тонну.
1: 45美元一吨。
0: 40.
1: Сорок.
2: Не, не, так не пойдет.
1: 不行。
2: Американцам за сорок.
0: 我来自中国，我们的需求量很大很大。
1: Я из Китая, и у нас огромный спрос.
0: 如果不出意外的话，价格还会来。
1: Если все будет в порядке, я вернусь в следующем месяце.
0: 我希望我们第一次合作，
1: я хотела бы,
0: 双方都能给最大的
1: 成果。Более с клиентами в нашем первом
0: сезоне. 如果这次能合作成功的话，我下一次给他45美元。
1: Я обещаю вам в следующий раз $45.
2: А вы китаянки очень ушлые.
1: 中国女人很棒，但是42名。
0: 成交。
1: Договорились.
2: Хорошо.
0: 我能看看货吗
1: ？Могу ли я увидеть товар?
2: Ты договорились с перевозчиком?
1: 你要先联系好货运，告诉他时间到手，他再把货送。
0: 那不行啊，我要先看看钢的品质。
1: Как мне вести бизнес, если я даже не видела товар?
2: Девочка моя, это военная база.
1: 他说他们是军方，没有你想的那
2: 么简单。
1: 但他向你保证是好东西。
2: Если что-то не устраивает, то до свидания.
1: 那如果你不相信就算了。
0: 那我先签合同，先不付定金，可以吗？
1: Можем ли мы подписать контракт без депозита?
2: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Хорошо.
3: Ну это славно, вот хорошо.
4: 下回啊，下回我继续做多。小秦，你帮我送一下。
5: 好的，赵总。
4: 啊，
6: 行，再见，
4: 赵总。拜拜。你怎么才来电话呀？
7: 我刚到黑海，你着什么急啊？
4: 也是。你都不着急，我着什么急啊？
0: 我刚才见过他们了，我已经跟他们谈好了，42美元一吨。
7: 我打算弄5万吨回来，您再给我2450万，但是我跟他们说好了，货上船再付款。
4: 我告诉你啊，我不会因为你说什么我就相信他们。
8: 当然我说这话你肯定心里不舒服，但这就是事实。我不是赌徒，我相信你也不是，咱们别开玩笑行吗？
4: 那个
8: 钢的品质怎么样？
0: 我还没有看见钢，但我觉得一定是好钢。
4: 你没事吧？你都没看见东西，你就跟我要钱啊？
7: 赵总，请您相信我。
4: 我不信。